0: Город не спит, и мы с ним.
1: Что не день, то праздник. Радиотурист.
2: Всем привет! Мы продолжаем свое путешествие по разным странам и готовы рассказать вам об очередном интересном событии. Меня зовут Макс.
3: Меня зовут Тонич.
2: Если вы хоть раз были в Венеции, то поймете меня, если я скажу, что этот город – самое романтичное место на планете. Никаких машин и велосипедов, никаких типичных улиц, только мосты и бесконечные каналы. Все, кроме толпы туристов, движется в своем размеренном темпе, а атмосфера в городе по-настоящему магическая. Короче, к чему я? Период венецианского карнавала – это лучшее время для первого визита в Венецию. Попасть в город на воде во время карнавала – лучше любого физического подарка. Венеция – это подарок для души.
3: А ты знаешь, что история карнавала начинается еще с далекого 1162 года? Потом было падение Венецианской республики и оккупация земель Наполеоном, который запретил проводить карнавалы. Длился запрет около 200 лет, но начиная с 1797 года люди снова возродили традицию одеваться в костюмы и маски. Смысл в масках изначально был не в красоте, а в потребности. Раньше маски носились для сокрытия статуса и положения человека. Даже бедняк мог попасть на роскошный бал, просто надев маску. Также с помощью масок люди высшего чина скрывали свои похождения. Ведь в таком маленьком городе, как Венеция, все друг друга знали.
2: Отлично, что эта традиция существует и по сей день. Кстати, карнавал длится 18 дней. В 2020 году он проходил с 8 по 25 февраля. Основные ивенты карнавала проходят в последние 10 дней. Заканчивается карнавал всегда во вторник, аккурат перед католическим Великим постом. Перед поездкой всегда сверяйтесь с расписанием мероприятий карнавала, чтобы увидеть самые крутые. Все это можно сделать на сайте carnavale.venezia. Венеция.ит. По дням расписаны все концерты, конкурсы и перформансы.
3: Из ключевых событий хочется выделить самооткрытие карнавала, которое проходит в форме фестиваля на воде на канале Rio di Canareggio, по которому проходят стилизованные лодки с акробатами, артистами и другими участниками шоу. Вторая часть фестиваля на воде проходит на следующий после открытия день с 11 утра, стартуя от начала Гранд-канала. Очень приятное, особенно для мужской половины, мероприятие под названием «Праздник Марии» – «Феста делле Марии», когда 12 самых красивых девушек Венеции, 12 Марии, идут по улице Джузеппе Гарибальди до площади Сан-Марко. Как правило, проходит во второй половине дня.
2: Во второе воскресенье карнавала на площади Сан-Марко проходит полет ангела. А лучшая Мария с прошлогоднего карнавала спускается на тросах с колокольни Сан-Марко и по пути рассыпает конфетти. Очень красочное шоу.
3: Последние 10 дней на площади Сан-Марко проходит конкурс на лучший костюм. К слову, каждый желающий может поучаствовать в параде костюмов, предварительно заполнив форму на сайте карнавала. А за 2 дня

0: Дня до конца карнавала проходит финал конкурса на лучший костюм и маску. Основная движуха для невхожих в круг элитных участников карнавала происходит на площади Сан-Марко с утра и до самой ночи, заканчивая программы живой музыкой и всеобщими танцами. Можно взять в баре рядом Апероль Шприц в одноразовом стакане и скакать под песни заводного итальянского стрит-бенда.
1: Друзья, если вы решитесь посетить карнавал, вот что нужно помнить. Во-первых, бронируйте отели, рестораны, музеи, все заранее. Хорошие рестораны разбирают как горячие пирожки. Коктейль Апероль Шприц в Венеции стоит дешевле, чем в Милане, например, от 3 евро. А вот уже за коктейль с видом на Гранд Канал придется заплатить от 6 евро. А погода в феврале очень обманчива. Днем может быть солнце и тепло, но после заката температура резко падает. Шапка не помешает. Важно также помнить о влажности и возможных наводнениях в этот период. В первую очередь уровень воды поднимается на площади Сан-Марко, так как построена ниже всего. Говорят, предприимчивые венецианцы продают резиновые сапоги в магазинах по 10 евро. Традиционные венецианские маски продаются в каждом магазине от 3 евро и выше. Общественные туалеты в городе довольно неплохие, цена вопроса 1,5 евро, просто идите за указателями на домах. Когда захочется перекусить, заскочите на вкуснейший кусок пиццы в пекарню Фарини. Их 3 штуки в Венеции и все находятся в критической близости от моста Риальто.
0: Кстати, я хочу сказать, в самой Венеции, если вы хотите купить маски, то я вас немного огорчу, что они там дороже, чем другие города в Италии. Ежегодно на венецианский карнавал переезжает более 500 000 туристов в погоне за сказками. Сказками, в которых люди наряжаются в маски, средневековые наряды и отправляются на бал. В это время на улицах и каналах Венеции большое скопление народа в загадочных масках, от которых мурашки по коже. Определенно стоит увидеть это своими глазами.
1: Ну, наверное, о карнавале венецианском мы закончим. Отправляемся в путешествие по другим странам, дабы узнать что-нибудь новенькое, интересное и непременно с вами об этом поделиться. Пока-пока!
0: Чао!
2: Что не день, то праздник! Радио Турист. Радио Турист. Listen to the world.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

0: be a fool.
1: Радіо Турист. Желанне, как утренний кофе на итальянском побережье.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

0: когда-нибудь хотел расстаться с Оксаной?
1: Нет.
2: Опять из серии легких вопросов Жиганову. Да, правду ответил.
0: Вообще никогда? Ни одного момента не было? Ты любишь Оксану больше, чем себя?
1: Да.
2: Это правда.
3: Радиотурист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист

0: Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Французская версия мюзикла «Ромео и Джульетта» была действительно настоящим зрелищем. Это один из самых популярных французских мюзиклов, и на нем побывало более миллиона человек. Песни из этой версии мюзикла не раз занимали первые строчки в музыкальных чартах. Только за первый год реализации количество проданных аудиодисков с записью французской постановки превысило 3,5 миллиона экземпляров. А на сегодняшний день альбом гордо носит статус мультиплатиновый.

по чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан», лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

0: Perdone a dile a Danilo que esta vez nos fuimos más que mucha. La gente mía, la gente bacana. Ya tú sabes, Drill Track, revuélvetele.
1: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! Путешествие «Пара слов» на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
2: Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро – и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Радиотурист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое.

0: аэропланы. Если вы прямо сейчас перебираете варианты, где незабываемо отметить свадьбу, учил берегов наловить тунца и барракуд или оседлать 7-метровую волну, бесстрашно стоя на доске, предлагаю дорогой, но беспроигрышный вариант. Крошечный остров Маврикий в Индийском океане. Здесь на белоснежных пляжах устраивают как символические, так и легальные церемонии бракосочетания. В первом случае документов не требуется вовсе. Любой каприз за ваши деньги. Во втором бумаги нужно предоставить как минимум за месяц. Еще из плюсов. Никаких специальных прививок. На острове нет ядовитых животных и насекомых, как, впрочем, и преступников. Единственный неприятный момент, который может подпортить отдых – упавший на голову кокос. Обещание рекламных проспектов подтвердила и журналистка Илона Линард.
1: Я думала, что это будет совершенно заброшенная какая-то страна третьего мира с неразвитой инфраструктурой, вот типа Индии. Но когда мы приехали туда с моим британским товарищем, то первое, что бросилось в глаза, это огромный аэропорт с фонтаном внутри. Люди там стояли, продавцы-консультанты, чуть ли не во фрагах, вот здесь вот с бабочкой. И это абсолютно развитая страна, полностью европеизированная, и ее называют даже так, знаете, втихаря дача британцев. Туда приезжают европейцы из развитых стран, там Британия, Португалия, Франция, просто как русские в Египет едут или в Турцию. Очень маленький остров, который, в принципе, можно пересечь, ну, наверное, вдоль за 4 часа, а поперек за 2.
0: Все пляжи на острове песчаные, поддерживаются в идеальном состоянии. Каждый день их чистят от мусора, обломков кораллов и водорослей. Впрочем, специальные тапочки перед купанием лучше все же надевать. Так вы, как хозяин стоп, гарантируете им сохранность. Одно из главных чудес страны – многоцветная земля Шамарель. Это уникальное место состоит из песчаных дюн 7 цветов. Причем, если их смешать, то спустя буквально несколько часов границы между песками снова восстановятся. Есть на острове и потухший вулкан, и свой Нотр-Дам с купелью в форме гигантской морской раковины. А еще везде в сувенирных лавках вы найдете изображение исчезнувшей в 17 веке птицы Додо. Аборигены часто сравнивают себя с ней. Такие же добрые и беззащитные. Ну а если вы не пожалеете денег и приобретете сари, сможете стать почетным гостем на местной свадьбе.
1: Каждый день там происходят какие-то мероприятия. Кто-то выходит замуж, значит, они всем островом идут на свадьбу к этому человеку или к этой девушке. И причем это все происходит, как в лучших традициях. Эй, там, Кончита, Ворона Сетульпасар выходит замуж, передай тому. И вот они всей цепочкой по улице шествием идут друг к другу на свадьбу. Конечно, сама свадьба, знаете, меня поразила. 5 дней с 8 до 11 ночи мы туда ходили как на работу, потому что это классическая индийско-мавриканская свадьба с вызываниями духов. В первый день они вызывали духа денег, все это длилось где-то 12 часов, потом духа семьи, потом духа огня с клубами дыма. А ты сидишь в зале, на корточках причем, или по-турецки, ну и смотришь на это на все.
0: После мавриканской церемонии наши традиционные 2-3 дня покажутся легким свадебным трейлером. Что еще важно знать перед поездкой на остров? У Москвы и Порт-Луи 1-часовой пояс. Виза для въезда в страну не требуется. На обратном пути с вас возьмут аэропортовый сбор примерно $20. Ирина Контрева, не теряйте впечатлений.
2: Радиотурист представляет регулярные розыгрыши подарков в прямом эфире от популярных международных

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Отдыхай вместе с нами. «Радио Турист» – первое туристическое

Радио Турист. Весь мир слушает с тобой.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Кажется, все, что не происходит, все к лучшему, и это не иллюзорное утешение. Ведь если бы Виктор Цой не был исключен за неуспеваемость из художественного училища, он бы стал резчиком по дереву. В 1990 году по итогам опроса кинокритиков журнала «Советский экран» за исполнение роли в фильме «Игла» Цой был назван лучшим актером года. И хотя саундтрек к фильму под названием «Группа крови» сначала холодно был принят среди фанатов, сейчас песня является гимном молодежи во всех постсоветских пространствах.

0: Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикане? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай Радио Турист, и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. Радио Турист. Путешествуй с удовольствием.
1: Жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.нет.

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: Самые вкусные блинчики получаются с кленовым сиропом. Но кленовый сироп придуман и производится в Канаде. Местные индейцы изготавливали его еще до открытия Америки Колумбом. В Канаде растет и много кленов, и они научились добывать из них не только сок, но и сахар. Правда, они так и не научились записывать рецепты, поэтому первое письменное упоминание о кленовом сиропе относится к 1760 году. В 18 веке объем производства кленового сахара в Канаде уменьшился, потому что в очень больших количествах начали выращивать тростник, а производить тростниковый сахар дешевле и проще. Поэтому пришлось использовать кленовый сок по-другому, а именно делать из него сироп. Делается он так. С конца февраля по конец апреля собирается кленовый сок. Очень важно, чтобы днем температура воздуха была выше нуля, а ночью ниже, потому что именно в это время дерево отдает больше сока. В стволе дерева сверлят отверстия, вставляют в них трубки, а полученный сок сгущают выпариванием, превращая его в кленовый сироп. Сахар и всякую разную химию сюда не добавляют, так что это полностью натуральный продукт. В среднем из 40 литров сока получается 1 литр сиропа. Сахарный клен растет только в Северной Америке, поэтому он стал своеобразным символом Канады. Если помните, его лист даже изображен на национальном флаге. Около 70% всего кленового сиропа в мире производится в провинции Квебек в Канаде. Ну а за подлинностью канадского кленового сиропа следит специальная государственная комиссия. Вот такая вот сегодня сладкая получилась открытка. Ну а я, Юлия Каприз, отправляюсь на поиски новых интересных впечатлений.

0: Дана.
1: Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикани? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай Радио Турист, и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. Радио Турист. Путешествуй с удовольствием.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро – и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Город Арзамас расположен в Нижегородской области, в 112 километрах к югу от Нижнего Новгорода. Расстояние до Москвы 409 километров. Был основан в 1578 году. Арзамас – это крупный железнодорожный узел. Здесь проживает более 100 тысяч человек. Поездку в Арзамас часто совмещают с посещением села Дивеево, где находится знаменитый Серафимо-Дивеевский монастырь. Но, оказавшись в этом славном старинном городке, туристы с удивлением обнаруживают, что здесь тоже есть на что посмотреть. В старину купцы про него и вовсе говорили «Арзамас-городок, Москвы-уголок». Арзамас действительно внешне очень напоминал первопрестольный град. Обилие храмов, монастырей, перезвон колоколов, множество церковных лавок. А история его началась в 1552 году. Город-крепость на живописном берегу реки Теши заложил царь Иван Грозный, когда шел третьим походом на Казань. Главной гордостью арзамасцев является Спасо-Преображенский монастырь, возведенный в 1556 году. А под горой, на которой возвышаются могучие стены монастыря, распростерлось Святое озеро. Согласно легенде, на его дне покоится церковь в окружении подземных ходов. К слову, к началу 19 века в Арзамасе было построено 36 церквей, которые по красоте и размерам составляли конкуренцию столичным соборам. В честь победы над Наполеоном здесь был воздвигнут Воскресенский собор, ставший настоящим украшением и главной достопримечательностью города. Также поблизости расположился Николаевский женский монастырь, где находится резная икона святого Николая Чудотворца. Но кроме христианских святынь, город порадует вас богатой коллекцией старины в историко-художественном музее и, конечно, литературными музеями Аркадия Гайдара и Максима Горького. Оба они жили здесь некоторое время. Еще два объекта гордости арзамасской земли – гусь и луковица. Арзамасцы издревле разводили гусей, а плодородная черноземная почва всегда давала богатый урожай лука, которым торговали даже в Москве. Именно поэтому коронным блюдом каждой арзамасской хозяйки считается не только гусь, но и хлебно-луковый суп со сметаной. Обязательно отведайте эти блюда в каком-нибудь местном ресторанчике.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: «Радио Турист». Вкусно, как испанская паэлья.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран. Обзоры крупнейших международных фестивалей. Лайфхаки, регулярные розыгрыши подарков и приятные сюрпризы.

0: станет интереснее.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Фильм «Лев» — история о сироте из Индии, который разыскивает свою семью. Эта история реальна. Ее герой — австралиец индийского происхождения Сару Бриерли. Он написал книгу «Долгая дорога домой» о том, как искал своих родных, основываясь только на расплывчатых детских воспоминаниях. Кадры с настоящим Сару вы можете увидеть в фильме в титрах. «Никогда не сдавайся» — так называется песня, выпущенная в качестве заглавного саундтрека к киноленте «Лев». Ее исполнила австралийская исполнительница и автор песен Сия Ферлер.

0: Что ни день, то праздник. На Радио Турист.
1: Привет, друзья! Это очередной выпуск программы о праздниках, и мы ее ведущие Макс и Тунч. Привет!
2: Всем привет!
1: И сегодня мы там, где умеют превращать жизнь в праздник, поэтому круглый год на этом острове проходят карнавалы и фестивали, народные гуляния и праздники искусств. Мы, друзья, на Кубе.
2: В моем любимом Кубе. Итак, этнические особенности и культура кубинского народа были определяющими факторами формирования национальных праздников, что неудивительно. При этом живой и улыбчивый характер местного населения особенно ярко проявляет себя во время народных праздников, которые проходят в разные периоды во всей территории Кубы.
1: Самые яркие, привлекающие туристов праздники проводятся регулярно. Так, всемирно известные кубинские летние карнавалы проходят по очереди в каждом большом городе страны и длятся примерно до 7 дней.
2: Во время торжества на городские улицы выезжают красочные карросы, так называемые открытые платформы с фантастическими животными и мифическими героями. Участники шествия в пешие ансамбли «Компарсас» в карнавальных костюмах безостановочно отплясывают сальсу, их сопровождают музыкальные коллективы «Маниконис» – огромные куклы. Но и простые зрители в посредине жежде не остаются никогда в стороне и присоединяются к танцующим.
1: Ну, то есть, совсем не обязательно, да, иметь костюм вот этой куклы?
2: Нет, не обязательно.
1: Одним из самых горячих фестивалей, ради которого стоит купить тур на Кубу, считается фестиваль Дель Фуэго, фестиваль огня, который длится 10 дней и сопровождается неумолкаемой музыкой, неуемными танцами, удивительными фаер-шоу и занимательными мастер-классами для туристов. Как правило, фестиваль проходит только в городе Сантьяго-де-Куба в первой половине июля, и каждый раз его тематика посвящается какой-либо стране, событию или даже человеку. Кульминация фестиваля – яркое шествие с участием представителей каждой страны мира.
2: Каждые 2 года в Гаване проводится международный фестиваль гитар, а летом каждую субботу – ярмарки народных промыслов, где можно приобрести удивительные вещи ручной работы. Самым известным фестивалем Кубы считается Международный фестиваль латиноамериканского кино, который традиционно проводится в декабре. Но любители джазовой музыки, сигар и хорошего рома съезжаются в Гавану в конце зимы. Вот это вот самое мое любимое, наверное. Когда проходит международный джазовый фестиваль и параллельно фестиваль кубинских сигар.
1: Слушай, конец зимы – это прекрасное время. Ты, кстати, был на фестивале кубинских сигар?
2: К сожалению, нет. Но надеюсь побывать. Наверное, сигар тогда будет дешевле.
1: Да слушай, там-то они, наверное, и так дешевле.
2: Не скажу.
1: Ага, ну хорошо. Все равно надо поставить в план посетить фестиваль кубинских сигар.
2: Обязательно.
1: Друзья, действительно, не зря Кубу принято считать одной из самых веселых стран мира. И несмотря на то, что вся ее история пересечена революциями, бунтами, свержениями диктаторов и вечным стремлением к свободе, жизнерадостные и неунывающие кубинцы научились преодолевать трудности и искренне радоваться каждому дню, невзирая на отнюдь не роскошную жизнь.
2: Тем, кто еще не побывал в этой стране, я настоятельно рекомендую. Ну, на этом мы с вами прощаемся. До новых встреч в эфире.
1: Всем пока-пока.
0: Что ни день, то праздник. На Радио Турист.
3: Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Отдыхай вместе с нами. Радиотурист. Первое туристическое.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: Время. Аэропланы. С Канадой, куда мы сегодня приземлились, у нас много общего. Огромные площади, несколько часовых поясов, кладовые природных ресурсов, ну, может, нефти чуть поменьше, медведи, лоси, бобры и даже Путин. Только у нас это президент, а у них национальное блюдо из картофеля фри, сыра и соуса. Ну, еще ударение на французский манер – Путин. Есть, конечно, и несколько серьезных отличий. Высокий уровень жизни, национальные парки в первозданном состоянии и кленовый сироп. Канадцы изобрели керосин и снегоход, а также построили первую в мире площадку для приземления НЛО. Тему транспорта продолжит фотограф и путешественник Андрей Подкорытов.
1: Летать самолетом внутри Канады гораздо дешевле, чем ездить поездом. Я пытался там у канадцев выяснить, почему это так. Они как-то уклончиво отвечали, что много лет назад была конкуренция между теми и другими видами транспорта. В итоге там, в России победили поезда, а в Канаде победили самолеты. И поэтому поезд – это теперь что-то такое привилегированное для тех, кто никуда не торопится, кому хочется выспаться, с комфортом полежать и там без очередей в аэропорту, они выбирают поезд. Это дорого, это престижно, это комфортно. Те, кто торопится или там, кого не хватает денег на поезд, те летят самолетом. По сравнению с Россией такой небольшой контраст.
0: Если бы не длительный перелет, 10-11 часов, а также весьма сложный процесс получения визы, российских туристов на родине хоккея было бы гораздо больше. Здесь и горнолыжка с открыточными пейзажами, и Ниагарский водопад, и красивейшие скалистые горы, где в самые интересные места билеты начинают продавать аж за 3 месяца, а раскупаются они в течение часа, как горячие пирожки. И вот что удивительно. Канадцы так бережно и трепетно относятся к дикой природе, что любой турист, находясь здесь, вдруг четко осознает – он только гость.
1: Там, в этих парках, животные, они как дома. Это сделано для них, они себя чувствуют очень комфортно, им никто не мешает. То есть там люди – гости, а животные там живут. Если там есть какая-то миграция буйволов, да, которые важны для медведей, эту местность закрывают для людей, чтобы они их не тревожили. Или там закрывают какую-то дорогу, просят, говорят, мужики, здесь закрыто, сейчас там медведи брачный период, давайте не будем их беспокоить. Для туристов все размечено, есть указатели, есть оборудованные палаточные городки, food storage, хранилище для еды, потому что основная опасность – это медведи, поэтому там, где спят, еды быть не должно. Да? Еда либо подвешивается на такие специальные штанги, либо еда помещается в такие железные ящики, которые где-то там метрах в 100 находятся от того места, где стоят палатки.
0: Перед походом в национальный парк вы пройдете подробный инструктаж на случай встречи с хищником. Купите специальный перцовый баллончик, который, правда, становится бесполезен в дождь, и вспомните все самые громкие шлягеры российской эстрады, потому как медведи шум очень не любят и бегут от него поглубже в лес. В заливе Святого Лаврентия можно увидеть мигрирующие стадо китов, а на западе, в озере Ванкувер, сфотографировать ушастых тюленей. Что еще важно знать, планируя поездку в Канаду? В стране 6 часовых поясов. Разница во времени между Москвой и Торонто – 7 часов, а с Ванкувером, например, 10. Для посещения Канады россиянам нужна виза. И вот тут могут возникнуть проблемы. В посольстве этой страны нет личного приема. Туда нельзя позвонить и задать вопрос. Единственный способ связи – электронная почта. И такая переписка может тянуться неделями, а то и месяцами. Аэрофлот летает в Торонто 4 раза в неделю. Множество западных авиакомпаний предлагают полеты в разные города Канады с пересадкой в странах Европы. Чаще всего это самые дешевые варианты. Не теряйте впечатлений.
2: Радио Турист

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! Путешествие «Пара слов» на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист. The first of Russian
2: radio. E faccio tardi pure oggi. Vorrei finisse questo giorno. Vorrei sentirmi dire piano ti odio. Vorrei sentirmi dire piano ti odio. E faccio t-

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикани? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист. Путешествуй с удовольствием».

плачешь по ночам, но как же, ничего не выйдет. Врешь себя, я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит, расту.

0: Радио Турист. Радио Турист. Первое туристическое.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Французская версия мюзикла «Ромео и Джульетта» была действительно настоящим зрелищем. Это один из самых популярных французских мюзиклов, и на нем побывало более миллиона человек. Песни из этой версии мюзикла не раз занимали первые строчки в музыкальных чартах. Только за первый год реализации количество проданных аудиодисков с записью французской постановки превысило 3,5 миллиона экземпляров. А на сегодняшний день альбом гордо носит статус мультиплатиновый.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: Радио Турист. Весь мир слушает с тобой.
1: Я где-то на Камчатке набираю маме, говорю, что все в порядке.

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: Шлю вам открытку из старинного королевского дворца Варшавы. Пишу эти строки, а рука дрожит, потому что в этом замке обитают призраки. В далеком 1596 году этот замок, находящийся ныне в старой части города, был провозглашен официальной королевской резиденцией, и каждый правитель сталкивался в его стенах с привидениями. В 1659 году тогдашнему королю Польши Сигизмунду Августу явился призрак его безвременно ушедшей жены Барбары. В 1772 году другому королю, Станиславу Понятовскому, привиделась белая дама, которая принесла ему дурную весть о разделе Польши. Второе, так сказать, свидание с привидением у Понятовского состоялось уже в 94-м, когда Суворов штурмовал восточную окраину столицы. Призрак предсказал крах страны и скорую смерть короля. И действительно, скоро Понятовского заставили подписать акт отречения от престола, а еще через пару лет он умер в Петербурге. Увлекались в королевском дворце и алхимией. Курфюрст Август Саксонский с помощью алхимиков проводил эксперименты с золотом, вследствие чего его сокровища были предметом зависти коллег из соседних государств. Ну а уже знакомый нам с вами Сигизмунд Август после встречи со своей умершей женой окружил себя гадалками и колдуньями. С тех пор, правда, дворец неоднократно перестраивался, и можно предположить, что вместе со старыми стенами исчезли и призраки. Больше всего он пострадал во время Второй мировой войны. Нацисты его заминировали и подвергли почти полному разрушению. В 1971 году Сейм Польши принял решение по сохранившимся фрагментам и фотографиям восстановить дворец таким, каким он был в начале 17 века. Восстановительные работы продолжались до 1988 года, и сейчас в старом королевском дворце Варшавы работает музей. С любовью из Польши, Юлия Каприз.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикани? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист. Путешествуй с удовольствием».

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан», лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Радио

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: фирменный поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Камчатский край входит в состав Дальневосточного федерального округа России. Административный центр – город Петропавловск-Камчатский. На северо-западе Камчатка граничит с Магаданской областью, на севере – с Чукотским автономным округом, на юге – с Сахалинской областью. Разделяет их Первый Курильский пролив. На территории Камчатского края могли бы уместиться Англия, Бельгия, Португалия и Люксембург вместе взятые. А первое, что всплывает в памяти при упоминании Камчатского полуострова – это вулканы. Стройные силуэты огненных гор, на вершинах которых белеют ледники – это захватывающее, незабываемое зрелище. Но есть на просторах Камчатки еще одно настоящее чудо света – знаменитая долина гейзеров. Природные фонтаны горячей воды на нашей планете бьют всего в 4 местах. Их можно увидеть также в Исландии, в Новой Зеландии и в Северной Америке. А Камчатскую долину гейзеров обнаружили меньше века назад. Женщина-геолог поднялась по незамерзающей реке Шумная и вдруг заметила на притоке взметнувшийся в небо фонтан с клубами пара. Ну а позже в долине обнаружили еще 20 крупных гейзеров. Путешественники, которые побывали в этом месте, без преувеличения замирают от восторга. Вы только представьте себе просторы, которые испускают облака белого дыма и струи кипятка. Грохот, свист, бульканье, всплески. Долина бурлит и не утихает ни на минуту. Самый большой гейзер извергается каждые 5 часов. Струя кипятка взлетает аж на 40 метров. А клубы пара поднимаются на все 300. Неспроста его прозвали «великаном». Но есть еще более активный товарищ – гейзер-фонтан, который плюет бурлящей водой на высоту 7-этажного дома. И это зрелище можно наблюдать каждые 17 минут. Как вы уже догадались, долина гейзеров для туриста весьма коварное местечко. Здесь можно присесть на безобидную с виду травку и в секунду получить ожог, ведь под ней часто прячется кипящая жижа, так что без высоких сапог в этот заповедник ни шагу.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист. Прекрасно сегодня. Идеально каждый день.
2: Düştüm, etmiyorsun yardımda, sanki hep sen vardın da, tüm acıların gizli.

0: Радиотурист. Вкусно, как испанская паэлья.
1: Would you dance?

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: Что ни день, то праздник. Радио Турист.
1: Всем привет! Мы продолжаем свое путешествие по разным странам и готовы рассказать вам об очередном интересном событии. Меня зовут Макс.
2: Меня зовут Тонич.
1: Если вы хоть раз были в Венеции, то поймете меня, если я скажу, что этот город – самое романтичное место на планете. Никаких машин и велосипедов, никаких типичных улиц, только мосты и бесконечные каналы. Все, кроме толпы туристов, движется в своем размеренном темпе, а атмосфера в городе по-настоящему магическая. Короче, к чему я? Период венецианского карнавала – это лучшее время для первого визита в Венецию. Попасть в город на воде во время карнавала – лучше любого физического подарка. Венеция – это подарок для души.
2: А ты знаешь, что история карнавала начинается еще с далекого 1162 года? Потом было падение Венецианской республики и оккупация земель Наполеоном, который запретил проводить карнавалы. Длился запрет около 200 лет, но начиная с 1797 года люди снова возродили традицию одеваться в костюмы и маски. Смысл в масках изначально был не в красоте, а в потребности. Раньше маски носились для сокрытия статуса и положения человека. Даже бедняк мог попасть на роскошный бал, просто надев маску. Также с помощью масок люди высшего чина скрывали свои похождения. Ведь в таком маленьком городе, как Венеция, все друг друга знали.
1: Отлично, что эта традиция существует и по сей день. Кстати, карнавал длится 18 дней. В 2020 году он проходил с 8 по 25 февраля. Основные ивенты карнавала проходят в последние 10 дней. Заканчивается карнавал всегда во вторник, аккурат перед католическим Великим постом. Перед поездкой всегда сверяйтесь с расписанием мероприятий карнавала, чтобы увидеть самые крутые. Все это можно сделать на сайте carnavale.venezia. Venezia.it. По дням расписаны все концерты, конкурсы и перформансы.
2: Из ключевых событий хочется выделить самооткрытие карнавала, которое проходит в форме фестиваля на воде на канале Rio di Canareggio, по которому проходят стилизованные лодки с акробатами, артистами и другими участниками шоу. Вторая часть фестиваля на воде проходит на следующий после открытия день с 11 утра, стартуя от начала Гранд-канала. Очень приятное, особенно для мужской половины, мероприятие под названием «Праздник Марии» – «Феста делле Марии», когда 12 самых красивых девушек Венеции, 12 Марии, идут по улице Джузеппе Гарибальди до площади Сан-Марко. Как правило, проходит во второй половине дня.
1: Во второе воскресенье карнавала на площади Сан-Марко проходит полет ангела. А лучшая Мария с прошлогоднего карнавала спускается на тросах с колокольни Сан-Марко и по пути рассыпает конфетти. Очень красочное шоу.
2: Последние 10 дней на площади Сан-Марко проходит конкурс на лучший костюм. К слову, каждый желающий может поучаствовать в параде костюмов, предварительно заполнив форму на сайте карнавала. А за 2 дня до конца карнавала проходит финал конкурса на лучший костюм и маску. Основная движуха для невхожих в круг элитных участников карнавала происходит на площади Сан-Марко с утра и до самой ночи, заканчивая программы живой музыкой и всеобщими танцами. Можно взять в баре рядом Aperol Spritz в одноразовом стакане и скакать под песни заводного итальянского стрит-бенда.
1: Друзья, если вы решитесь посетить карнавал, вот что нужно помнить. Во-первых, бронируйте отели, рестораны, музеи, все заранее. Хорошие рестораны разбирают как горячие пирожки. Коктейль Aperol Spritz в Венеции стоит дешевле, чем в Милане, например, от 3 евро. А вот уже за коктейль с видом на Гранд Канал придется заплатить от 6 евро. А погода в феврале очень обманчива. Днем может быть солнце и тепло, но после заката температура резко падает. Шапка не помешает. Важно также помнить о влажности и возможных наводнениях в этот период. В первую очередь уровень воды поднимается на площади Сан-Марко, так как построено ниже всего. Говорят, предприимчивые венецианцы продают резиновые сапоги в магазинах по 10 евро. Традиционные венецианские маски продаются в каждом магазине от 3 евро и выше. Общественные туалеты в городе довольно неплохие, цена вопроса 1,5 евро, просто идите за указателями на домах. Когда захочется перекусить, заскочите на вкуснейший кусок пиццы в пекарню Фарини. Их 3 штуки в Венеции, и все находятся в критической близости от моста Риальто.
2: Кстати, я хочу сказать, в самой Венеции, если вы хотите купить маски, то я вас немного огорчу, что они там дороже, чем другие города в Италии. Ежегодно на венецианский карнавал переезжает более 500 000 туристов в погоне за сказками. Сказками, в которых люди наряжаются в маски, средневековые наряды и отправляются на бал. В это время на улицах и каналах Венеции большое скопление народа в загадочных масках, от которых мурашки по коже. Определенно стоит увидеть это своими глазами.
1: Ну, наверное, о карнавале венецианском мы закончим. Отправляемся в путешествие по другим странам, дабы узнать что-нибудь новенькое, интересное и непременно с вами об этом поделиться. Пока-пока!
2: Чао!
0: Что ни день, то праздник! Радио Турист!

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан», лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Отдыхай вместе с нами. Радиотурист. Первое туристическое.

0: Аэропланы. Если вы прямо сейчас перебираете варианты, где незабываемо отметить свадьбу, у чьих берегов наловить тунца и барракуд или оседлать 7-метровую волну бесстрашно стоя на доске, предлагаю дорогой, но беспроигрышный вариант. Крошечный остров Маврикий в Индийском океане. Здесь на белоснежных пляжах устраивают как символические, так и легальные церемонии бракосочетания. В первом случае документов не требуется вовсе. Любой каприз за ваши деньги. Во втором бумаги нужно предоставить как минимум за месяц. Еще из плюсов. Никаких специальных прививок. На острове нет ядовитых животных и насекомых, как, впрочем, и преступников. Единственный неприятный момент, который может подпортить отдых – упавший на голову кокос. Обещание рекламных проспектов подтвердила и журналистка Илона Линард.
1: Я думала, что это будет совершенно заброшенная какая-то страна третьего мира с неразвитой инфраструктурой, вот типа Индии. Но когда мы приехали туда с моим британским товарищем, то первое, что бросилось в глаза, это огромный аэропорт с фонтаном внутри. Люди там стояли, продавцы-консультанты, чуть ли не во фрагах, вот здесь вот с бабочкой. И это абсолютно развитая страна, полностью европеизированная, и ее называют даже так, знаете, втихаря дача британцев. Туда приезжают европейцы из развитых стран, там Британия, Португалия, Франция, просто как русские в Египет едут или в Турцию. Очень маленький остров, который, в принципе, можно пересечь, ну, наверное, вдоль за 4 часа, а поперек за 2.
0: Все пляжи на острове песчаные, поддерживаются в идеальном состоянии. Каждый день их чистят от мусора, обломков кораллов и водорослей. Впрочем, специальные тапочки перед купанием лучше все же надевать. Так вы, как хозяин стоп, гарантируете им сохранность. Одно из главных чудес страны – многоцветная земля Шамарель. Это уникальное место состоит из песчаных дюн 7 цветов. Причем, если их смешать, то спустя буквально несколько часов границы между песками снова восстановятся. Есть на острове и потухший вулкан, и свой Нотр-Дам с купелью в форме гигантской морской раковины. А еще везде в сувенирных лавках вы найдете изображение исчезнувшей в 17 веке птицы Додо. Аборигены часто сравнивают себя с ней. Такие же добрые и беззащитные. Ну а если вы не пожалеете денег и приобретете сари, сможете стать почетным гостем на местной свадьбе.
1: Каждый день там происходят какие-то мероприятия. Кто-то выходит замуж, значит, они всем островом идут на свадьбу к этому человеку или к этой девушке. И причем это все происходит, как в лучших традициях. Эй, там, Кончита, Ворона Сетульпасар выходит замуж, передай тому, передай тому. И вот они всей цепочкой по улице шествием идут друг к другу на свадьбу. Конечно, сама свадьба, знаете, меня поразила. 5 дней с 8 до 11 ночи мы туда ходили как на работу, потому что это классическая индийско-мавриканская свадьба с вызываниями духов. В первый день они вызывали духа денег, все это длилось где-то 12 часов, потом духа семьи, потом духа огня с клубами дыма. А ты сидишь в зале, на корточках причем, или по-турецки, ну и смотришь на это на все.
0: После мавриканской церемонии наши традиционные 2-3 дня покажутся легким свадебным трейлером. Что еще важно знать перед поездкой на остров? У Москвы и Порт-Луи 1-часовой пояс. Виза для въезда в страну не требуется. На обратном пути с вас возьмут аэропортовый сбор примерно $20. Ирина Контрева, не теряйте впечатлений.
2: Радио Турист. Весь мир слушает с тобой.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! Путешествие «Пара слов» на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: «Радио Турист». Новая точка зрения.
2: E faccio tardi pure oggi. Vorrei finisse questo giorno. Vorrei sentirmi dire piano ti odio. Vorrei sentirmi dire piano ti odio. E faccio tardi.

0: Leklerime kadar acıyor.
1: Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.

0: Радиотурист. Вкусно, как испанская паэлья.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Одним из важных факторов в создании фильма «Ромео плюс Джульетта» стала музыка. Австралийский режиссер Баз Лурман рассудил, что живи Шекспир в наше время, он бы использовал музыку улиц, поп, рок и рэп. Поэтому режиссер решил использовать в фильме всевозможные хиты, что в условиях расцвета эпохи MTV, конечно же, сыграло картине на пользу. Ленту эффективно дополнил и такой популярный трек того времени, как «Loveful» от шведского музыкального коллектива The Cardigans. Кстати, этот же сингл вошел в саундтрек таких фильмов, как «Жестокие игры» и «Территория девственниц».

Радиотурист. Вкусно, как испанская паэлья.

плачешь по ночам, но как же, ничего не выйдет. Врешь себя, я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит, расту.

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: Вам открытка с национальным достоянием Румынии – графом Дракула. Как такового, в действительности графа Дракулы не существовало. Этот персонаж был придуман ирландским писателем Брэмом Стокером. Но есть мнение, что прототипом для рождения такого героя послужила реальная историческая личность – господарь средневекового княжества Валахия Влад Цепиш. Цепиш, кстати, не фамилия, это прозвище. В переводе на русский это означает «колосажатель». Но уж очень этот товарищ любил сажать провинившихся подданных и завоеванных врагов на кол. Цепиш отличался необыкновенной жестокостью. Вот, например, исторический факт. Обнаружив, что в его государстве слишком много нищих, он позвал их в свой дворец. Он их досыта накормил, напоил, одел, а потом сел, как добрый папочка, с ними разговаривать. Мол, как вы поживаете? Не хотите ли избавиться от земных страданий? И как только нищие хором сказали «конечно же, хотим», он вышел, закрыл двери и окна и поджег всех живьем. Существует несколько версий, почему Владу Цепишу приписывают вампирские свойства. Первая – это как раз-таки его жестокость и кровожадность. А вторая версия такая. У румын есть поверье, что отрекшийся от своей веры православный человек непременно становится вампиром. Переход же Влада в католичество, который когда-то сам грабил католические монастыри, безусловно, стало событием весьма необычным и вот как раз-таки породил подобные слухи. Сегодня замок в городе Бран – главная достопримечательность Румынии. На самом деле, Цепиш никогда в этом замке не жил, но частенько бывал. Замок изобилует запутанными переходами и потайными комнатами, где государю было очень удобно проводить свои кровавые ритуалы. Днем, конечно же, на вершине холма, при свете солнца, этот замок выглядит вполне себе ничего, но как только опускается ночь... Ночью замок Бран превращается в настоящее вампирское логово, ну а местные жители только подкрепляют эту легенду шуткими историями. Вот такая вот сегодня открытка. Ну а я, Юлия Каприз, отправляюсь на поиски новых и интересных фактов.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикани? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист. Путешествуй с удовольствием».

0: фирменный поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Владивосток. Город и порт на Дальнем Востоке России. Расположен на полуострове Муравьёво-Амурского и островах в заливе Петра Великого Японского моря. Расстояние до Москвы почти 6500 километров. Старинный маяк на мысе Эгершельд – один из популярнейших символов Владивостока. Считается, что именно здесь заканчивается материк и начинается Тихий океан. К маяку ведет улица с необычным названием – Токаревская кошка. Однако ни о каком домашнем питомце речи не идет. На морском языке кошка – это длинная отмель, на самом краю которой и расположен маяк. А назвали эту кошку в честь балтийского капитана Михаила Токаревского. Надо сказать, что маяк Эгершельд до сих пор действует. Он встречает и провожает корабли, идущие через пролив Босфор-Восточный. Вот уже более 100 лет маяк служит главным ориентиром для судов при входе в порт Владивостока. И, конечно, за это время он стал одной из ключевых достопримечательностей приморской столицы. Гости города непременно включают его в экскурсионные программы. Назвали маяк в честь легендарного исследователя залива капитана Густава Эгершельда. В 1860 году корвет под его командованием прибыл во Владивосток и провел в бухте Золотой Рог почти год. Раньше маяк был просто светящимся знаком, а в 1910 году построили круглую каменную башню высотой почти 12 метров, которая высилась на восьмигранном фундаменте. А для удобной связи с маяком возвели мост, который соединил башню с маячным городком на мысе Токаревский. Для владивостокцев маяк Эгершельд и его пляж – любимое место отдыха, особенно в летнее время. Туристы же приезжают сюда прежде всего, чтобы полюбоваться захватывающими видами, открывающимися с маяка. Слева гордо возвышается остров Русский и виднеется Владивостокский порт, а справа – неповторимой красоты моря. До маяка Эгершельд можно дойти пешком или же на водном транспорте, например, на мини-пароме или барже.

Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое радио.

0: Что ни день, то праздник. Радио Турист.
1: Люди брызгаются водой и бросаются краской. Люди поджигают огромные костры, люди пускаются в пляс. Есть что-то прекрасное в этих давних людских традициях. Собираться вместе большими толпами, чтобы отпраздновать какое-нибудь знаменательное событие. Если вы любите фестивали и праздники, то наша программа для вас. Всем привет!
2: Всем привет!
1: Меня зовут Макс, рядом со мной Тунчи, и сегодня мы отправляемся в Индию.
2: Индия. Праздник Холи – один из самых ярких и самобытных фестивалей на Земле. Во время этого индуйского праздника люди отмечают победу над злом и переход весны. Само слово «Холи» происходит от имени индусского демоницы Холики. Этот праздник также называют фестивалем красок. Это название, в свою очередь, происходит от бога Кришна, воплощения индусского божества Вишну, который любил устраивать розыгрыши для деревенских детей с помощью красок и воды. И это только одна из легенд.
1: Очень много названий, на самом деле, этих божеств. Я даже вот всех сразу-то и не запомнил. Праздник Холи, друзья, очень красочен и многолик. Это один из самых важных фестивалей в Индии, который празднуют по всей стране. В каждом регионе есть свои особенности проведения Холи. Особенно пышно отмечают праздник на севере страны, где развешивают разноцветные украшения. Особенно преобладают красные, розовые, белые и фиолетовые оттенки. К празднику красок Холи готовятся, начинают за несколько недель. Стены зданий выкрашивают в яркие цвета, помещения украшают цветами, закупают цветную пудру, красители и специальные брызгалки для воды. По традиции, многие делают порошки и водометы вручную.
2: Фестиваль красок начинается в ночь полной луны. В первый день фестиваля, ближе к ночи, разводится костер для сожжения огромного чучела или украшенного дерева, символизирующего уничтожение нечистой Холики, в честь которой, напомню, и был назван фестиваль, а также все желающие устраивают хождение по углям, ведь зола костра Холи, как полагают, переносит удачу.
1: Ну вот это я не знал. Ты, кстати, ходил когда-нибудь по углям?
2: Нет.
1: Хочешь?
2: Побаиваюсь.
1: А на следующий день все выходят на улицы, потому что начинается самая знаменитая часть празднования Холи. Проходят красочные парады в сопровождении народных песен, танцев и общего веселья. Участники осыпают друг друга яркими красящими порошками гулал, сделанным из кукурузной муки, мелкого помола и окрашенным в красный, зеленый, розовый и желтый цвета. И обливаются водой, однако в настоящее время также используются искусственные красители, для тех, кто не знал. Каждый вовлечен в этот праздник без различий между кастой, классом, возрастом или полом.
2: На второй день праздник весны Холи продолжается походом в гости друг к другу и распитием особенного национального напитка бханга. Основой напитка являются молочные продукты и сок или листья конопли. Друзья, не советую пробовать. Существует много разновидностей бханга, но на основе йогурта, молока, специй, миндаля и других добавок. Конечно, индусы, они привычны, но нам, европейцам, это другой праздник переносит. Знаете, о чем я.
1: Но это же тоже праздник. Если вы пожелаете поехать на празднование Холи, рекомендуем взять с собой старую одежду, с которой потом не жалко распрощаться. Кстати, особенно эффектно краски смотрятся на белых вещах. В кожу и волосы стоит втереть масло для волос или кокосовое масло, чтобы краски не впитались в кожу. Лучше всего покрыть волосы банданой или шляпой, особенно если волосы светлые или крашеные, потому что краска с них особенно тяжело смывается.
2: Праздник Холи очень популярен не только в Индии, но и в других странах с большими диаспорами индусов. В последнее время этот праздник проводится также и в России, а я хочу добавить, еще и в Турции начали праздновать. Проводят его в летнее время, так как наши природные особенности не позволяют проводить его весной, и называется он «Фестиваль красок Холи».
1: На этом у нас все. Услышимся в следующей программе. Что ни день, то праздник. Всем пока-пока.
0: Что ни день, то праздник. Радио Турист.
3: Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое.

0: Радиотурист. Вкусно, как испанская паэлья.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Кажется, все, что не происходит, все к лучшему, и это не иллюзорное утешение. Ведь если бы Виктор Цой не был исключен за неуспеваемость из художественного училища, он бы стал резчиком по дереву. В 1990 году по итогам опроса кинокритиков журнала «Советский экран» за исполнение роли в фильме «Игла» Цой был назван лучшим актером года. И хотя саундтрек к фильму под названием «Группа крови» сначала холодно был принят среди фанатов, сейчас песня является гимном молодежи во всех постсоветских пространствах.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро – и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Радиотурист.

Моя однушка помнит твой запах. О, я готов тебя оставить, но до завтра. Давай нас не собьют ни на каких этапах. Протянем вечность, дальше будет все понятно. Дай, дай мне тебя еще потрогать. Стой, ну почему тебе все так подходит? Знай, я буду согревать твой холод. Внутри, смотри, он уже уходит.

0: Радиотурист. Вкусно, как испанская паэлья.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». В 1994 году сингл «Мистер Лу» вновь становится популярным, когда Квентин Тарантино использовал его в качестве саундтрека к картине «Криминальное чтиво». И до сих пор все согласятся с тем, что невозможно представить другую песню для этого фильма. «Мистер Лу» берет свои корни с Эгейского побережья времен Османской империи, в переводе оно означает «египтянка». В оригинальной песне 1927 года говорится о любви грека и египтянки, что по религиозным понятиям до сих пор является невозможным.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: Радіо Туріст.
1: Любовь, кіно і музика. Все саме інтересне, о чому стоїть узнати, в рубриці «Саундтрек». Песня группы Rolling Stones «Paint It Black» была написана более полувека тому назад, но по-прежнему остается одной из самых мифических в дискографии британской группы. Поэтому ничто другое не могло стать лучшим выбором в качестве саундтрека для истории «Охотника на ведьм», который был проклят бессмертием злой королевы. Создавая кавер на песню «Paint It Black», певица Сиара добавила этой композиции еще больше мистики.

0: Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое.
1: Yeah.

Плачешь по ночам, но как же, ничего не выйдет. Врешь себя, я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит, расту.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран. Обзоры крупнейших международных фестивалей. Лайфхаки. Регулярные розыгрыши подарков. И приятные сюрпризы.

0: посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Город Арзамас расположен в Нижегородской области, в 112 километрах к югу от Нижнего Новгорода. Расстояние до Москвы 409 километров. Был основан в 1578 году. Арзамас – это крупный железнодорожный узел. Здесь проживает более 100 тысяч человек. Поездку в Арзамас часто совмещают с посещением села Дивеево, где находится знаменитый Серафимо-Дивеевский монастырь. Но, оказавшись в этом славном старинном городке, туристы с удивлением обнаруживают, что здесь тоже есть на что посмотреть. В старину купцы про него и вовсе говорили «Арзамас-городок, Москвы-уголок». Арзамас действительно внешне очень напоминал первопрестольный град. Обилие храмов, монастырей, перезвон колоколов, множество церковных лавок. А история его началась в 1552 году. Город-крепость на живописном берегу реки Теши заложил царь Иван Грозный, когда шел третьим походом на Казань. Главной гордостью арзамасцев является Спасо-Преображенский монастырь, возведенный в 1556 году. А под горой, на которой возвышаются могучие стены монастыря, распростерлось Святое озеро. Согласно легенде, на его дне покоится церковь в окружении подземных ходов. К слову, к началу 19 века в Арзамасе было построено 36 церквей, которые по красоте и размерам составляли конкуренцию столичным соборам. В честь победы над Наполеоном здесь был воздвигнут Воскресенский собор, ставший настоящим украшением и главной достопримечательностью города. Также поблизости расположился Николаевский женский монастырь, где находится резная икона святого Николая Чудотворца. Но кроме христианских святынь, город порадует вас богатой коллекцией старины в историко-художественном музее и, конечно, литературными музеями Аркадия Гайдара и Максима Горького. Оба они жили здесь некоторое время. Еще два объекта гордости арзамасской земли – гусь и луковица. Арзамасцы издревле разводили гусей, а плодородная черноземная почва всегда давала богатый урожай лука, которым торговали даже в Москве. Именно поэтому коронным блюдом каждой арзамасской хозяйки считается не только гусь, но и хлебно-луковый суп со сметаной. Обязательно отведайте эти блюда в каком-нибудь местном ресторанчике.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикане? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист. Путешествуй с удовольствием».

0: Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикане? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист». Путешествуй с удовольствием.
1: Ты только сияй, ты только танцуй.

0: Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Бразильский певец и автор песен Родриго Амаранте написал и озвучил испаноязычную песню «Туя» в переводе «Твоя» в качестве вступительной темы для сериала, основанного на реальных событиях «Нарко» от Netflix Original. Его вдохновила мысль о том, какую музыку слушала бы мать Пабло Эскобара, воспитывая своего сына. Песня дебютировала под номером 6 в Latin Pop Digital Songs сразу после премьеры сериала, которая, кстати, состоялась в 2015 году и была номинирована на премию Primetime Emmy Award за выдающийся титульный трек.

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: Волынка. Традиционно она считается шотландским национальным инструментом, хотя на самом деле родилась на Ближнем Востоке. Этот музыкальный инструмент знали еще ассирийцы, египтяне и греки. Римляне тоже уходили в бой под звуки волынки. И считается, что именно во времена борьбы римлян с варварами волынка как раз-таки и перекочевала в Британию, а далее уже в Шотландию, где и приобрела статус народного инструмента. Этот музыкальный инструмент представляет собой воздушный резервуар, который обыкновенно делается из телячьей или козьей шкуры. Шкура снимается целиком в виде бурдюка, выворачивается, наглухо зашивается и в нее вставляются трубки. Одна для снабжения воздухом, а другие уже игральные для извлечения звука. Они называются буртоны. У разных народов их разное количество, но в традиционной шотландской волынке обычно бывает три бурдона, одна трубка с 8 отверстиями и специальная короткая трубка для вдувания воздуха. В средние века волынка была очень популярна в Европе, однако ей так и не удалось стать аристократическим музыкальным инструментом. Она осталась народным инструментом, спроектированным для громкого звучания на открытых пространствах. Сегодня волынка – официальный инструмент всех военных оркестров и церемоний Великобритании. А в Шотландии волынщики до недавнего времени так громко давали о себе знать, что их даже запретили. Еще совсем недавно они любили собираться вместе на главной улице Эдинбурга, столицы Шотландии, и громко играть. Но жалобы жителей близлежащих домов привели к тому, что их заставили подписать договор, согласно которому они могут играть на своих музыкальных инструментах только по праздникам. Вот такие вот дела. Но в Шотландии еще очень много интересного, так что я, Юлия Каприз, отправляюсь на поиски новых интересных открыток.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Ариан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте ariane.ru.
2: Радио «Турист»

0: Аэропланы.
1: В этой стране потрясающие храмы и древние пагоды. Сюда едут, чтобы испытать себя в трекинге и рафтинге, а кое-кто в поисках просветления. Здесь находится 8 из 10 высочайших гор в мире. И любой уважающий себя альпинист не успокоится, пока не водрузит на одну из вершин свой флаг. Предлагаю и нам отправиться в мистический Непал. Размещение, еда и походы в этой местности весьма доступны по цене. А вот перелет, долгий, с пересадками, ощутимо бьет по карману. Но, пожалуй, это единственный большой минус данного направления. Есть еще бытовые мелочи. Электричество по расписанию, отсутствие отопления и стекол в окнах домов. Но взамен вы получаете спокойствие и умиротворение, а также невероятные виды и такое забытое состояние горожанина, как единение с природой. О своем первом пешем походе в Непале рассказывает путешественник Олег Репин.
2: Ты преодолеваешь все климатические зоны. Например, тот маршрут, где мы шли, это было вокруг горы Манаслу, от вот, тропиков, потом начинается средняя полоса, да, с осенью, и потом начинаются такие совершенно каменные скалистые рериховские вот пейзажи, как он из Тибета писал. То есть самая высокая точка это было 5200. Там уже совсем холодно, конечно, постоянно люди не живут, там невозможно.
1: И хотя Википедия пишет, что в трекинге не нужна специальная подготовка участников, побегать в соседнем парке за 2-3 месяца до восхождения будет не лишним.
2: У тебя есть проводник и есть носильщик. То есть вещи ты свои не несешь. Такая нация есть в Непале, шерпы, да, они живут на Эвересте, поэтому они очень хорошо приспособлены к высокогорным передвижениям, поэтому они огромные тяжести вот несут. Иногда бывают довольно крутые подъемы, это градусов 30. И вот так полчаса идти по такому подъему, это довольно тяжело. Плюс жарко, жарко и пыльно. Обязательно нужно брать с собой специальные таблетки высокогорные. Если ты очень быстро начинаешь подниматься, то можно умереть. Очень холодно было на самом верху. И у нас были теплые спальники, все, что можно было на себе надето, и все равно невозможно согреться. То есть там, ну, где-то, наверное, минус 15 было.
1: Приготовление еды в горах также входит в обязанности проводника. В ежедневном меню походников вареный рис, овощное карри плюс чечевичная похлебка. Мясо – деликатесы, подается в основном только по праздникам. А вот говядину в Непале вообще не едят, поскольку коровы здесь, как и в Индии, священные животные. Уже спустившись вниз в Катманду или любом другом городе, непременно попробуйте момо. По форме они напоминают пельмени, их готовят на пару или жарят в масле, а фаршируют бараниной или овощами. А завершить трапезу можно великолепным непальским чаем с молоком. Паломники, ищущие духовного просветления, отправляются в монастырь Копан, что в 25 километрах от Катманду. В программе недельного курса медитация, йога, лекции по истории буддизма. И все это примерно за $500. Что еще важно знать перед путешествием в Непал? Разница во времени между Москвой и Катманду – 1 час 45 минут. Визу можно получить на въезде в страну, в аэропорту или на погранпереходе. Прямых рейсов из России в Непал нет. Ряд авиакомпаний предлагают полеты с пересадкой. Местные деньги нельзя вывозить за пределы страны даже в качестве сувениров. Не теряйте впечатлений.
3: Radio Tourist. Listens to the world.

0: Sonia, dile a Danilo que esta vez nos fuimos más que mucha. La gente mía, la gente bacana. Ya tú sabes, Trio Track, revuélmetele.
1: Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

и сюрпризы. Мы Радио Турист. Первое туристическое. Sen ben sulaçımın, beni geldin görme.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: Все. Радиотурист. Следи за эфиром, получай лайфхаки от наших бывалых путешественников, и ваш отдых станет интереснее.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Песня группы Rolling Stones «Paint It Black» была написана более полувека тому назад, но по-прежнему остается одной из самых мифических в дискографии британской группы. Поэтому ничто другое не могло стать лучшим выбором в качестве саундтрека для истории «Охотника на ведьм», который был проклят бессмертием злой королевы. Создавая кавер на песню «Paint It Black», певица Сиара добавила этой композиции еще больше мистики.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.